Короче, моего глаза как галерея, них прекрасная голова, хочу твою добавить. Я хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как олень, олень, прекрасная голова, хочу твою добавить. Хочу, чтобы лучше вида целого лучше моего глаза, как олень, олень, прекрасная голова. Но я хочу, чтобы лучше ты целовала очи мои в глаза, как олень, олень, их прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.